0: 6 de la mañana y 20 minutos.
1: Борисовец, вража мой, с Кремлем заключен Лю-Лю, Бертичу, Мечтор, Дюнтарцио, Бершин, Нет, Нет, Глазнос, Кремль, Мново, Аркафиеву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.